ехал как он на тапас, мана косуш попаса, и косун ли, и косун так я поман тапас, и мана так косу косун джу. Рехча кончис мана косу кух, колю вауама реки. Хинаха има татах дьос инчис харуасу. Кикилянчис ми монас катурай няняй, чайарусунчис сасут имампас. Хинаспа вакасунчис нанакуми, ари монас катурай няняй. Нисунчис рахтах, и нехкасхай мантан чай хина кашаны ниспа, манчич, эрманус. Ари, Диос нинчиска монакухми. Ага. Ай, мана маки хурах, мана чаки хурах, хинарах миронага, мана Диос та касушпа, сахрах мона и нинта касушпа катукун. Чайрах минин, Диос така касукунан каска, ниспа, монаска уярих нику. Чайка, хакуя Диос нинчиспа сумах симинта, хавайкуспака касукусунчис, амарики мана касуку каша сунчу, монаска уярих нику. Ага, хинака майманта хрисунчис, пиманта хрисунчис, авер провербиос пскакус канрики, хавамуранчис чухинака авер колосенсис телкапас, 4-6 и чими какус хаманас катурай няняй. Ага, иман нкатах шейпика кай хелкатаван, ага, хавай курусунчис рики, аличу. A ver, 4-6. Imaniskan. Ajá. Rima kuiniki chiska. Ancha. Sumahpune kachun. Kachiwan kachichaska. Hina. Ainapin. Yachankichis. Imeinatachus. Sapanka mampas. Alinta kutichikunakichispa, kutichikunakichista. Amén. Dios en chispas, que el camping caijinata nishan. Rima kuinikichista, ancha sumahme, ancha sumahpune kachun. Rima kuininchiska sumahpunishkana mishke simipunishkananchis. Kachiwan kachichaska hinariki. Sumahpuni. Kachun. Kachiwan kachichaska hina. Ainapin yachankichis. Imainatachus. Sapankaman. Sapankamampas. Alinta kutichinakichispa. Ari manas katurai nyanyai. Chai si achasunchis riki sapankamampas. Alinta kutichinanchispa. Manali rimei kunanya hamushanka fuerte. Simi kunanya hamushanka chaitapas manas katurai nyanyai. Kachiwan kachi chaikos han mishke riki. Kachiwan aichat kacharun sinos. Chalona nenchin mihun shriki na mishke lanya riki. Man pail mihuchikonji imam stupanachin shriki. Ахнатая монаска турай няняй нишаванческая калкапе. Кунан каусашенчис чайка реки на кандиспах чайкалка. Римашан хинак монас турай няняй. Хакуя каусай нинчис качу. Римакуй нинчис качу. Качуан качичас хахина. Сумахпуни. Кутичикуй нинчис монаска турай няняй качу. Чайтангай диос нинчиспа сумах семинта. Хавайюспа няняляй тураляй. Римайка мунчис. Alichu, Señor Dios ninchis sapanku uyarikniikuta, saminchakusunkichis gracias turay ñañay, chaymanta yachakuy, kekalkata tapuyukuy astawan señorta, imakunata yachakusa, imainatan señor tarita, munakuwanki señor, imarajme faltawan nispa, monaska uyarikniiku, gracias, gracias, anchata agradecikukichis. Uyarimo askaikumanta, entindikuspunya, hinaspaya, Dios ninchispa, jawarimonampa, sumahuawankuna hina, causa y ninchiskanka. Gracias, gracias, monasca turay ñañe. A ver, hinaka, kay, pakain Dios aitanchis monachtengtupakunanchkama.